хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вот московская ночь уже близится к утру. Так что продолжим наслаждаться моментом тишины, когда молчит телефон, телевизор выключен, есть только вы, я и радио «Дача». Иван Никитин вместе с вами. Только что в эфире «Легенды 90-х», группа «Стрелки». Ну а через пару минут песня, которую можно посвятить всем любителям кошек и котов. Спасибо за это Никите Малинину.

Ой, ну какая весна! На дворе осень золотая во всей красе. Выхожу каждый день на балкон с чашечкой чая, смотрю на сквер и думаю, ну какие яркие листья лежат. Желтые, красные, оранжевые. Надо, наверное, пособирать все-таки и забрать часть этой красоты домой. Группа «Русский размер» только что на радиодаче, а уже скоро хит певицы Максим «С тоской по лету и жаре».

0: видимо, где-то здесь должны быть слова из известного сериала. Мы с первого класса вместе, и за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Игорь Крутой о мужской группе, о дружбе на радио «Дача». После небольшой паузы сменим ритм на танцевальный. Леонид Агутин поделится своим настроением.
1: Реклама.
2: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
4: Дорогие радиослушатели, сегодня поговорим о мужской силе с экспертом Павлом Борисовичем Клюниным.
5: Друзья, регулярный секс – это залог здоровья. Но вот в чем проблема. Многие хотят близости, а организм подводит. И дело не в возрасте. Представьте экскаватор. Стрела поднимается только при давлении в гидравлике. Также и мужской орган. Работает исправно, когда сосуды чистые и есть полноценное кровообращение.
4: Что делать, чтобы мужская сила не подводила? Подводила.
5: Есть активатор потенции «Адмирал», который способствует поддержанию полноценного кровообращения в сосудах полового органа. В таком случае он твердый и выглядит даже крупнее. Плюс это содействует продлению полового акта и усилению ощущений. Когда потенция каменная, то у мужчины в глазах появляется тот самый уверенный огонь, который женщины не пропускают.
4: Друзья, «Адмирал» — это ваш якорь уверенности. Звоните прямо сейчас с мобильного. Звездочка 1220. Повторяю, звездочка 1220. Звонок бесплатный и анонимный. В течение часа акция. Одна упаковка в подарок. Чтобы заказать «Адмирал» и получить подарок, звоните по короткому номеру с мобильного. Звездочка 1220. Повторяю, звездочка 1220. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом. ИП Корябина Наталья Викторовна. ИНН 056-102-792-005. ОГРН ИП 324-508-100-108-292. 143-903. Город Балашиха.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Сам Шура, он же Александр Медведев. В тот момент он был в больнице с жутким диагнозом онкология. Тогда певец говорил, что много думал о смысле жизни, и песня стала для него своеобразным прощанием. К счастью, стало известно, что шанс побороть болезнь есть, и после выздоровления родился этот замечательный хит. Иван Никитин в студии «Радио Дача». Через пару минут узнаем, кого ждала Ирина Дубцова.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
0: Мы еще.

что за страсть, что за огонь, пожар, любовь. Все это в песне группы «Пропаганда». Тут главное не перегореть, а то, знаете, быстро чувства вспыхнули, значит, могут быстро и погаснуть. Всем желаю 100% любви и даже немножечко еще вместе с песней исполнителя «Паскаль» через пару минут.

0: Чем меньше у нас стереотипов о поведении во взрослой жизни, тем больше увлечений и развлечений мы можем себе позволить. Покататься на велосипеде, поиграть с ребенком в догонялки, подурачиться перед зеркалом или построить замок из песка. Сергей Лазарев о маленьких радостях и простом человеческом счастье только что на радио «Дача». Впереди невероятно успешный хит Филиппа Киркорова, на который, кстати, недавно еще сняли клип в Каппадокии.
1: Реклама.
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

которую трудно найти, невозможно забыть и легко потерять. Ирина Аллегрова на радио «Дача». Скоро действительно начнем просыпаться. Одни для того, чтобы выгулить собаку, а другие, потому что пора на работу. Для тех, кто не спит прямо сейчас, представлюсь, Иван Никитин, крепко жму вашу правую руку. Через мгновение узнаем, о чем мечтает группа «Фабрика». Оставайтесь с нами.

куда зовет Млечный Путь, если на ваших часах половина шестого утра? Спать! Куда же еще? Бороться с этой потребностью невозможно. Лучше отложить, ну, буквально все и выспаться, чтобы не клевать носом весь день. Группа «Мираж» на радио «Дача» с колыбельной для всех засонь. Скоро узнаем, чего так мало певице Акула. Оставайтесь с нами, друзья. Будет всегда музыкально.

0: вовремя промолчать. Вот гениальное умение. Могут единицы, но сколько нерва было сэкономлено и сколько дружбы было спасено. Дима Билан на радио «Дача» о том, что иногда можно и без слов. Но точно не в следующей песне. Через несколько минут вспомним, что иностранец шептал на коленях одной из участниц группы «Комбинация».
1: Реклама.
2: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

Зачем Владимир Пресняков исполнил популярный хит Кристины Орбакайте? Ну, во-первых, тогда исполнители были парой и пели эту песню вместе. А раз вместе, значит, Пресняков имел полное право добавить «Перелетную птицу» в свою концертную программу. К счастью, творческая инициатива осталась безнаказанной, так что будем наслаждаться и той, и другой версией звезд на радиодаче. Иван Никитин прямо сейчас с вами.

0: каждый из нас. Кто-то не любит включать свет, чтобы не ослепнуть. Кто-то, наоборот, делает радио погромче, чтобы побыстрее проснуться. Ну, а кто-то бежит заваривать кофе, чтобы утро было бодрым. В общем, сами знаете, как лучше проснуться. Я же могу порекомендовать оставаться в компании «Радио Дача». Только что была Кристина Арбакайте, а скоро послушаем огненный хит певицы Жасмин.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Да, есть песни, которые становятся настоящими шедеврами российской сцены. Уверен, работа Романа Михрабии, группы «Звезды рядом» — это достойнейший претендент и в плане исполнения, и в плане музыки, и в плане слов. Все, никакой объективности и критики, только высшие баллы. Браво! Впереди группа «На-на» и рубрика «Удачный момент». Узнаем, кому передали привет в самом начале дня.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Ежедневно в 8:30 по московскому времени слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: начинается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я из города Волгодонска. Передаю всем привет, кто меня слышит, своему любимому. Всем хорошего настроения, прекрасного дня. Поставьте какую-нибудь хорошую песню. Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Д.

интересно, звезды тоже себя сравнивают с кем-то из социальных сетей или с другими знаменитостями? Известно, что Татьяну Буланову в последнее время сравнивают с Надеждой Кадышевой. Обеих певиц любит и молодежь, и взрослая публика. Обе артистки сейчас на волне популярности, а песни, можно сказать, уже народные. Доброе утро всем, кто на волне радио «Дача». С вами Иван Никитин. Прямо сейчас расскажу, будет ли солнце за окном, и вернемся к музыке.

0: Народный шлягер 1956 года в эфире радио «Дача». Песня, которая была выбрана совершенно случайно по совету одного из участников ансамбля, но стала одним из главных народных хитов. Предложил ее Владимир Николаев, он, кстати, сам из Вологды, так что история создания знаменитого произведения для песняров оказалась еще и символична. Возвращаемся в 2026, на очереди не случайная встреча с Михаилом Захаровичем Шуфутинским.
1: Подожди. Реклама.
2: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80+ уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
4: Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовское.ру.
5: ООО «Просто», Тверская область, Эмокимрские, территория Басовская, 1. Угрен 113-774-629-00.
6: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: хэппи-энд действительно не получился, потому что все еще впереди наш музыкальный сериал под названием «Радиодача» бесконечен. По крайней мере, пока живет народная любовь. Полина Гагарина и Сергей Лазарев прямо сейчас в нашем эфире. А на этом у меня все. В следующем часе появится Даня Борисов. Я же всем желаю легкого пробуждения и продуктивного дня. Иван Никитин, обнимаю. Пока.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Троумель» лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк

0: для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования и иных услуг.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много. Но Витаон для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Впечатление от полета Аэрофлотом не

0: Мера флота в 17 стран. Реклама. Пауэрфлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
2: А чем вам нравится чистящая паста Альба Чистоник?

0: безопасно.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ангелина Васильевна. Я из города Сыктывкара. Передаю своим родным и близким огромный пламенный привет и прошу исполнить песню Валерии. Радио «Дача», большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Новости на «Радио Дача».
6: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется. Рост розничных цен на заправках крупных компаний не превышает уровень инфляции. Такая информация была озвучена на совещании у вице-премьера Александра Новака. Для сдерживания стоимости энергоресурсов Федеральная антимонопольная служба уже возбудила десятки дел против нарушителей. А региональные власти заключили соглашение с независимыми поставщиками. Также сообщается, что вице-премьер поручил принять дополнительные меры для снабжения субъектов топливом. Согласно этому, профильные ведомства и нефтяные компании должны активизировать балансировку производства и потребления нефтепродуктов, а также оперативно реагировать на необоснованное завышение цен. Обновленные условия сделали семейную ипотеку менее доступной для россиян. Для семей с одним ребенком нововведения означают повышение ставок до 12-16%. При этом даже для семей с четырьмя детьми через 15 лет ставка увеличивается вдвое. Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отказаться от ограничения по срокам кредита и возрасту детей. Кроме того, необходимо снизить ставки. Парламентарий заявил, что поднимет этот вопрос при обсуждении проекта бюджета. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
4: Прямо сейчас

Такие мы. Среда, 8 часов. Будильник прозвенел уже 3 раза. Переговоры с подушкой все еще продолжаются. Еще 5 минут. Самая популярная ложь, которую мы говорим себе по утрам. Причем каждый раз искренне верим, что вот сегодня эти 5 минут действительно ничего не изменят. Ну а потом, как обычно, вскакиваем, собираемся за рекордное время и обещаем себе вечером лечь пораньше. Конечно, вечером никто пораньше не ляжет. Опять найдутся дела поважнее сна. Может, пора признать, что мечта выспаться до обеда — это вовсе не проявление лени, а просто очень хороший план. Такие песни, такие мы. Хай-фай только что на радиодаче. Хорошей музыкой все утро радовать вас буду я. Еще буду бодрить, будить кого, кто попросит. И через 5 минут познакомлю с гороскопом. Не пропустите.

0: Знакомлю вас с гороскопом на 14 октября, среду, прямо сейчас. Овнам, ракам и весам кто-то предложит помощь, которую вы не ожидали получить. Не отказывайтесь желания все сделать самостоятельно. Тельцам, львам и скорпионам стоит заняться гардеробом или домашними вещами. Среди старого может найтись то, что вы давно искали, либо наоборот, станет очевидно, от чего пора избавляться. Близнецам, девам и козерогам стоит быть внимательными. Возможно, хорошая новость, связанная с работой. Не обязательно речь идет о повышении, это может быть и удачный результат переговоров, новый проект или признание ваших усилий. Стрельцам, водолеям и рыбам лучше не давать необдуманных обещаний. Сегодня легко согласиться на что-то в хорошем настроении, а потом обнаружить, что времени на выполнение обещанного совсем нет.
1: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро не пропусти.

0: 1989 году «Веросы» готовили новую пластинку, и до нужного хронометража не хватало всего одной песни. В запасе была композиция «Малиновки» «Заслыша голосов». Но музыканты не спешили включать ее в репертуар, мелодия казалась уж слишком простой. И тогда руководитель ансамбля придумал необычное вступление, имитирующее птичье пение, а одна из участниц добавила к нему детскую свистульку в виде птицы, которую одолжил у своей племянницы. Песню записали, пластинка вышла, и вскоре на гастролях в Мурманске зрители стали просить ту самую песню со свистком. Так небольшой музыкальный экструмент помог хиту про Малиновку стать всесоюзной легендой. В 80-м году песня даже прошла в финал телефестиваля «Песня года». Легендарных хитов и далее будет много. Будьте поблизости с эфиром «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
3: С 26-го года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут перекрыть.
4: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
5: Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
6: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
8: ООО «Просто», Тверская область, МО «Кимрский», территория Басовская, 1. Угрен 113-774-629-00.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
10: Радио «Дача».

0: Начать новую жизнь с понедельника – прекрасный план, особенно если в понедельник вы решили, что сначала надо выспаться, во вторник обнаружили срочные дела, ну а в среду уже как-то неудобно начинать. Неделя-то почти и закончилась. Но если посмотреть под немного другим углом эту ситуацию, то окажется, что в среду у вас есть еще целых 3 рабочих дня, чтобы сделать хоть что-то полезное для себя. На тренировку там записаться, разобрать балкон или просто перестать откладывать то, о чем вы давно думаете. Понедельник для этого совершенно не обязателен. И не обязательно начинать все с чистого листа. Полезные привычки внедряются и имея много других дел в вашей жизни. Дмитрий Маликов только что на радиодаче. До финала часа также исполню заявку в рубрике «Удачный момент» и включу для вас хит Ольги Бузовой уже совсем скоро.
1: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк 16+.»
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
12: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
13: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
14: То, что его понимает.
15: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: продаже 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Минивэн Джак РФ-8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джак РФ-8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки

0: подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рифгаш».
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Power Flot. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРС 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню из города Москвы и хочу поздравить своего друга Кошелева Александра. Пожелать хорошего настроения и передать ему песню Леонида Агутина. Я его очень люблю и благодарна ему, что он есть в моей жизни. Огромное спасибо, Радио «Дача». Это самая любимая волна. Слушаю всегда и передаю всем привет, кто меня знает.

0: 9 часов утра. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков в России. Как пишет издание «Известия», об этом президент сообщил на рабочей встрече с министром транспорта Андреем Никитиным. Автономные машины уже курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, а также по скоростной трассе М-12 «Восток». Глава министерства подчеркнул, что беспилотный транспорт способен преодолевать расстояние в 2000 километров, а вся логистическая система страны работает стабильно и готова к внедрению инноваций. Цифровые сервисы строительства и рынка недвижимости планируют объединить в единую экосистему. По информации РБК, создание общей платформы обсуждалось на заседании профильной рабочей группы. Интеграция различных баз данных свяжет процессы возведения, покупки и аренды жилья, избавив граждан и бизнес от повторной подачи документов. Инициатива призвана радикально повысить прозрачность рынка и существенно сократить время заключения сделок. Уточняется, в рамках новой модели для каждого объекта недвижимости сформируют уникальный цифровой профиль, содержащий всю историю от этапа выделения участка до параметров юридической чистоты. Официальный курс доллара на сегодня – 83 рубля 87 копеек, евро – 93 рубля 77 копеек. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас.

Дарить дамам цветы нужно не только в праздники, тем более, что подходящее событие для поздравления найдется на любой день. Например, вот сегодня, 14 октября, отмечают День накопления жизненных сил. Чем вам не повод преподнести любимой даме презент? Или поздравить ее с днем плетения облаков, что бы это ни значило. А еще сегодня можно поздравить всех любителей чак-чака. У знаменитого лакомства тоже есть свой день. Расскажу о еще одном интересном событии. Через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». До этого послушаем цепляющий хит Артура Пирожкова. Доброго вам утра!

0: 14 октября 1926 года вышла легендарная повесть английского писателя Алана Милна с участием Мишки Винни-Пуха. И сегодня отмечается день этого главного героя. Если в детстве любили мультик, сегодня есть отличный повод пересмотреть советскую адаптацию, ну или оригинальный текст произведения для себя открыть. Поздравьте того самого фаната Мишки Винни.
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: кажется, хит ансамбля «Синяя птица» можно посвятить и будильнику. Он тоже каждое утро разбивает все наши надежды и мечты. Надежду на то, что вы выспитесь, и мечту не пойти на работу. Предательски звенит и заставляет вставать, чего-то там делать. Надеюсь, ваше пробуждение с любимой музыкой сегодня прошло легче обычного. Продолжим вас бодрить хитами. Скоро Натали порадует своей песней. Никуда не уходите.
1: Реклама.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
3: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут прикрыть.
4: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
5: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: чтобы друзья всегда были с вами, всегда поддерживали и помогали, их надо как-то радовать песни, например, для них любимые, заказывать в эфире «Радио Дача». В конце каждого часа мы исполняем ваши заявки, вы передаете приветы и поздравления. Весело проводим время, в общем-то. Звоните в студию по номеру 8495-995-2555 и вашу любимую песню поставим, и приветы, кому надо, передадим в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого музыкального часа появляется в нашем эфире. До этого не пропустите хит Зайна Махаевой.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
3: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Олегрупп».
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством. ООО

0: 902. ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРН 102-700-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Кристина. Я звоню вам из города Москвы. Передаю привет всем своим дорогим и любимым родственникам, которые живут в Санкт-Петербурге. А в частности, передаю привет

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Суммарный размер материнского капитала в России впервые превысит 1 миллион рублей. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, данное нововведение коснется семей при рождении первого и второго ребенка. Очередная масштабная индексация государственной выплаты запланирована на начало февраля будущего года. Также вице-премьер заявила, что за последние два года количество многодетных семей в России возросло почти на 30%. Налоговые органы России активизировали работу по выявлению нелегальной сдачи жилья в аренду. Как пишет российская газета, доля теневого рынка съемного жилья в стране сейчас достигает 95%. Владельцам недвижимости напоминают, что автоматизированный мониторинг банковских транзакций позволяет легко фиксировать скрытые ежемесячные платежи. Нарушителям грозит доначисление всей суммы долга, а также крупные штрафы и пени. В России утвердили единый ГОСТ на фруктовые и овощные полуфабрикаты. Он начнет действовать летом следующего года. Стандарт устанавливает жесткие требования к внешнему виду, вкусу, физико-химическим показателям, а также к упаковке и условиям хранения продукции, предназначенной для пищевой промышленности. Эксперты напоминают, что ранее в стране уже вступили в силу ГОСТы, в частности для свежих бананов и пшеничного хлеба. Отдых на горнолыжных курортах Сочи в среднем обойдется туристам в 90 тысяч рублей. Как пишет ТАСС, в эту сумму включены перелет, проживание и катание в течение недели на одного человека. При этом поездки в период новогодних праздников обойдутся дороже примерно на четверть. Эксперты отмечают, что отечественные курорты остаются более доступными по сравнению с зарубежными аналогами, где только стоимость авиабилетов превышает 40 тысяч рублей. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации на сегодня, составляет 83 рубля 87 копеек. Стоимость единой европейской валюты 93 рубля 77 копеек. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.

0: Итак, группа «Гости из будущего», «Беги от меня» в исполнении группы «Винтаж» слушаем на радио «Дача». В основе этой песни использован музыкальный фрагмент из композиции «Гостей из будущего». А сама история придумана от лица девушки, которая влюблена в творчество Евы Польны. Аня Плетнева рассказывала, что ей хотелось передать чувство поклонницы, которая слушает любимую артистку и переживает из-за нее, почти как из-за собственной любви. А Ева Польна не просто разрешила использовать отсылку к своему хиту, но и даже в вокал записала для новой песни. Вот такое необычное творческое переосмысление легендарной песни слушали на радиодаче только что.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

нас, я думаю, чаще всего утром мечтал бы стать котом или кошкой и лежать себе спокойно на каком-нибудь теплом пригретом местечке. Никуда не нужно, никаких забот, стихи писать не надо, чепуху нести тоже. Вот это жизнь, я понимаю. Это «Браво» на радиодаче с хитом про кошек, собственно говоря. Через 3 минуты «Иванушки Интернешнл» появится в нашем эфире сразу после «Ладу Дэнс». Не пропустите, будет зажигательно.

0: Диски в плеере, это еще ладно. А вот кто помнит ИК-порт? Я думаю, у этих людей точно уже истории есть на несколько часов для рассказа молодежи. Передать песню по Bluetooth скучно. В нулевые клали два телефона рядом, включали инфракрасный порт и следили, чтобы никто случайно не сдвинул аппарат. И чуть пошевелился, и отправка прерывалась. А если файл большой, можно было успеть состариться, пока он передастся. И радовались ведь, когда все получалось. А сейчас скорость интернета замедляется, и все тут. Сразу скандал, крики, расследования. Мари Краймбрери только что на радио «Дача».
1: Реклама. Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Ювиксфарм», ОГРН 102-200.

0: 230 198 36 48.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Москва. ИНН-771-204-0126. УГРН-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет.
4: Следствие зашло.
3: Как?
1: Так.
4: Без стука.
1: Ты кто?
3: Спокойно.
2: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
5: Ты агент под прикрытием.
6: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
1: Ого.
4: А ты видела?
5: Нет.
1: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
5: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
1: Где?
4: На канале ТВ-центр.
5: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
7: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале года. Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дач». Меня зовут Сергей, звоню из города Волжска. Я хотел Наташеньке пожелать любви, здоровья, счастья и долгих лет жизни. И, пожалуйста, поставьте мне ее песню «В краю магнолий», группа «Ария». Спасибо, Радио «Дач».
3: Не знаю горя, горя, горя, в краю

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Новости на радио «Дача».
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Количество дел о банкротстве строительных компаний в России возросло на 38%. За три квартала текущего года инициировано свыше 1500 дел. Больше всего в столице, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Татарстане и Краснодарском крае, пишет РИА Недвижимость. На минимальном уровне этот показатель находится в Курганской области и на Чукотке по одному делу. Всего по состоянию на начало октября в России в процессе банкротства свыше 8000 юридических лиц, относящихся к строительной сфере. Это на 2% больше, чем годом ранее. Закрепить в законодательстве понятие «молодой предприниматель» предлагают в Госдуме. Вице-спикер Нижней палаты парламента Мария Воропаева также призывает повысить возрастной порог для получения гранта на создание или развитие бизнеса для впервые открывающих свое дело с 25 до 35 лет. По ее словам, необходимо сформировать единый подход к поддержке молодых предпринимателей и обеспечить адресное предоставление мер господдержки. Стартовал шестой сезон всероссийского конкурса «Знаешь, научи». Участвовать в нем могут школьники от 6 до 18 лет. Им предстоит за 1-3 минуты рассказать о научном открытии, провести эксперимент или представить собственное изобретение. Конкурс проходит в рамках десятилетия науки и технологий. В этом году он включает 6 тематических номинаций. Прием работ продлится до марта следующего года. Победителей ждут призы, увлекательные поездки и дополнительные баллы при поступлении в РУДН. Подать заявку и опубликовать свою работу можно на сайте nauchi.nauka.rf. Российские женщины платят за штрафы ГАИ больше мужчин. Средний чек взыскания у них оказался заметно выше, чем у водителей сильного пола, показало одно из исследований. Кроме того, выяснилось, что самые крупные суммы фиксируются у граждан в возрасте от 50 до 60 лет. В географическом рейтинге по величине платежей лидируют Москва и Санкт-Петербург. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: и «Отпетые мошенники» на радиодачу с хитом «Моя звезда». «Отпетых мошенников», кстати, увидим на возвращении легендарной народной дискотеки «Радиодача», «Дискодача». 16 апреля «Лайф-арена» превратится в настоящий танцпол. Будем зажигать под хиты любимых артистов. Среди них Сергей Лазарев, Наташа Королева, певец Никита, группа «Рефлекс» и еще очень много-много других звезд. Занять удобное место пока еще можно, пока удобные места есть в наличии. Всю подробную информацию найдете на сайте радиодача.ру для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов и все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: себя на месте этого Сереги. Сидишь, слушаешь радиостанцию, а там твоя возлюбленная поет, что она теперь одинока и больше не твоя. Ну, так себе ситуация. В нашем эфире, кстати говоря, тоже можно передать послание своему близкому человеку, желательно не о расставании, просто признаться в чувствах, например. Для этого звоните в студию по номеру 8-495-995-2555 и заказывайте любимые хиты. Исполнять ваши заявки будем в полдень по московскому времени в программе «Удачный час» на радио «Удача».
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Наши представления ни в коем случае не заканчиваются, только набирают обороты. Например, уже через 10 минут в нашем эфире будет твориться шоу под названием «Удачный час». Там вы будете передавать приветы и поздравления, я буду их озвучивать, еще время от времени исполнять музыкальные заявки. Успейте написать весточку своему дорогому человеку, используйте все доступные средства связи со студией «Радио Дача». Скоро начинаем «Удачный час».
1: Реклама. О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
1: Следствие зашло.
4: Как?
2: Так.
1: Без стука.
2: Ты кто?
4: Спокойно.
3: Это все очень важно для расследования.
1: Скамейка запасных.
4: Ты агент под прикрытием.
5: По особо интересным делам.
1: Новые серии.
2: Ого!
1: А ты видела?
4: Нет.
2: Ну тогда иди и смотри.
1: В четверг в 18:10.
4: Ты бы как это назвал?
1: Вечерний детектив.
2: Где?
1: На канале ТВ-центр.
4: Хорошо, товарищ майор.
1: Возрастное ограничение 16+.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня.

0: сегодня. БАД не является лекарственным средством.
1: ООО «Ювиксфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
2: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
3: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
2: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лилия. Я живу в городе Пушкино, Московской области. Раньше была в пансионате «Времена года», в прекрасном пансионате. И остались мои друзья, которым я хочу передать приветы. Силкин Николай Анатольевич, Туралев Александр Васильевич, Володя, Николай. Прошу.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
5: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Почти 4 миллиарда товаров заблокировано на кассах российских магазинов благодаря проверке кода маркировки. Это в том числе продукция с истекшим сроком годности и с признаками контрафакта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что механизм действует с апреля 2024 года. Если проверка выявляет нарушения, кассовая программа блокирует добавление товаров в чек и запрещает продажу. Таким образом, была заблокирована реализация более 100 миллионов бутылок минеральной воды и 5 миллионов единиц биологически активных добавок. Аренда жилья в Москве дешевеет из-за снижения спроса. Как показало одно из исследований, снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 66 тысяч рублей, двушку за 100 тысяч. Это на 3% меньше, чем год назад. Отмечается, что многие люди с ограниченным бюджетом пытаются сэкономить за счет совместной аренды жилплощади. По мнению аналитиков, до конца года ставки долгосрочной аренды жилья в Москве снизится еще на 2-3%. Московский чекап привлек более 260 тысяч молодых горожан. Около трети участников новой программы «Забота о здоровье» составили граждане до 35 лет, сообщает РБК. Стартовая стадия обследования проходит через мобильное приложение. После заполнения анкеты и анализа электронной медкарты система формирует персональный перечень анализов в поликлинике. Среди главных факторов риска у столичной молодежи выделяются несбалансированное питание и недостаток физической активности. В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Как сообщили в гидрометцентре, до этого вечера в Москве и области будет идти дождь разной степени интенсивности. В отдельных районах может выпасть до 10 миллиметров осадков. Это соответствует примерно 10 литрам дождевой воды на каждый квадратный метр поверхности. Что касается температурных значений, то днем в столичном регионе будет до плюс 14. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
4: На радио «Дача» удачный час.
6: Стартует час приветов и поздравлений в эфире «Радио Дача». Здесь каждый может побаловать себя любимой песней, оставить весточку для близкого человека, поздравить его с каким-то важным событием, ну или просто сказать, что жить без него не может. Отправляйте сообщение во все доступные мессенджеры на наш номер 8-910-004-49-24. Ну а если хотите услышать любимую песню, звоните в студию номер 8-495-995-2555. Начну сообщение. Леночки из Владимира. Она передает привет своим коллегам из швейного цеха Лене, Кате, Гале, Вале и Юле. Пишет, что любит вас, мои девочки. Вот так. Друзья, ваше сообщение тоже очень жду. Используйте все доступные способы связи со студией «Радио Дача». Открывает удачный час Кателей.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я из города Санкт-Петербург. Хотела бы передать привет своей дочери Кузнецовой Ирине в Республику Башкортостан. И заказать песню «Лолита». Все будет. Спасибо, радио «Дача».
3: Не

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». С Раменского района. Юра. Хочу передать привет своим родным, детям, всем-всем. И желаю всем хорошего настроения. Прошу поставить песню «Черные глаза». Спасибо, радио «Дача».

Серьезный обмен сообщениями, приветами, поздравлениями. Начинаем в эфире «Радио Дача». До этого была демо-версия. Сейчас привет девчонкам летит. Светлане и Татьяне в Маслянина, в филиал «Газпрома». Всем хорошего настроения. Солнышко за окном, написал автор, пожелавший остаться анонимным. Ну, друзья, вы так не делайте, пожалуйста. Пишите, кто кого чему передает, чтобы все точно знали, от кого приветик-то прилетел. Данил из Петрозаводска свой привет адресует маме Насте. Пишет, мы сегодня идем к терапевту выписывать направление. Это очень важно, чтобы пройти других врачей. Данилу и Насте желаем успехов. И Татьяна всем привет из Омска передает, особенно детской школе искусств номер 14. Пишет, уже середина недели, скоро выходные. Спасибо, Татьяна, что напомнили. Эта мысль должна нас согреть. Как известно, да, неделя пришла, среда пришла, неделя прошла, заговариваюсь уже. Ну, с 8 утра в эфире сделайте мне поблажечки какие-нибудь. Неудачный час. Продолжим хитом Филиппа Киркорова. «Луиза» прозвучит прямо сейчас. Ваши сообщения тоже очень жду во все мессенджеры. Наш номер единый 8 910 004 49 24.

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Никита. Я передаю привет маме. Маму зовут Татьяна. Желаю ей хорошего дня и отличного настроения. Пожалуйста, поставьте песню Николая Баскова.

0: возвращаясь к вашим сообщениям, которые вы оставляете нам во всех доступных вам мессенджерах на номере 8-910-004-49-24. Светлана, привет, передает своим коллегам, девчонкам из швейной фабрики «Артекс», желает хорошего дня. Натали тоже своим девчонкам передает на складе комбината социального питания. Большой привет, желает им хорошего рабочего дня, скорейшего завершения этого самого рабочего дня и потрясающего настроения. Натали, вам того же. Надеюсь, с музыкой радиодачи настроение у вас само вверх поднимается. Скоро продолжу читать сообщения. Оставляйте их в любом мессенджере. Наш номер 8-910-004-49-24.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

продолжаем час приветов и поздравлений в эфире радио «Дача Аят». Приятного аппетита желает всем сотрудникам МД. Чтобы было меньше трудностей и переживаний, тоже такое пожелание оставил. Альбина из Люберец большой привет передает любимым стоматологам на автозаводской, Ильшаду, Пашуле и Славику. Ребята, вы лучшие, пишет она. Настоящие профессионалы своего дела. Успехов вам, всех благ и финансового изобилия. Ну, я думаю, стоматологи в последнем не особо нуждаются. И побольше хороших пациентов, как я, написала Альбина. Ну, до скромности Альбине не занимать. Светлана привет передает Кузнецкой швейной фабрике, всем девчонкам из первой бригады и мастеру Екатерине отдельный привет отправляем. Всем отличного настроения Светлана пожелала. Друзья, ваши сообщения тоже очень жду. Пишите нам в любой мессенджер на единый номер 8-910-004-49-24 и звоните, заказывайте любимые хиты. Номер в Москве 8495-995-2555.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена. Я бы хотела передать привет своему мужу Юрию, своей дочери Веронике, своей маме Татьяне, второй маме свекрови Валентине и всем, кто меня знает. И ставлю песню «Черная смородина». Спасибо, радио «Дача». Здравствуйте.

0: Точный час.
1: А как я, друзья, скучаю без ваших сообщений. Хорошо, что вы их пишете нам во все мессенджеры на номер 8-910-004-49-24. Махмуд поздравляет Лену и ее маму Людмилу Павловну, а также всех православных из Ставрополя с праздником Покровом Пресвятой Богородицы. Светлана передает привет коллегам из фабрики «Аделис» в Иваново, желает хорошего плодотворного рабочего дня, присоединяюсь к этому пожеланию. И в Пензу отправляется привет от жены Татьяны для любимого мужа Смирнова Юрия Евгеньевича. «Безгранично вас любит», Татьяна написала. Друзья, вы тоже не бойтесь признаться в чувствах своей второй половинки. Оставляйте весточки в любом доступном вам мессенджере. Отправляйте сообщение на номер 8-910-004-49-24. Удачный час на радио «Дача» продолжается.

0: Точный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте. Говорит Голованова Людмила Федоровна. Поздравляет свою внучку Сорокину Веру Сергеевну. Она учится в институте. У нее вчера был день рождения. Я ей желаю отлично учиться, благополучия в жизни, здоровья и, самое главное, настроение веселое, чтобы было радостное. Ставлю для нее веселую, радостную песню. Спасибо, радио «Удачи», я вас очень люблю и постоянно слушаю вас.

Очередная порция ваших теплых слов готова к прочтению в эфире радио. Дальше, друзья, далее мне будет вот сейчас сообщение сложно читать. Заранее извиняюсь, если ударение не там где-то поставил. Филюс из Башкирии, из Стерлитамака, передает привет своей супруге Глюзе, дочке Адели и сыну Самату. Хорошего дня и прекрасного настроения пожелал. Надежда далее привет шлет своим любимым доченькам Настеньке и Виктории. Пишет, пусть знают, мама их очень любит. Настя и Вика, надеюсь, услышали это и маме поверили. Кристина далее почтовым работникам передает привет из Череповца в УДПП. Желает плодотворной работы. И Галина свой привет адресует швейному цеху поселка Палях. Особенно огромный привет передает она Катюшке. Удачный час. Продолжим композиции Влада Топалова и Регины Тодоренко. Они, кстати, в эту пятницу придут в гости к звездному шоу «Назад в будущее». Интересно, с ними проведем вечер пятницы.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ольга. Я из города Мурома. Всем желаю прекрасного настроения, отличного дня. Всех поздравляю с праздником. Сегодня Покров Пресвятой Богородицы. Всем желаю, прежде всего, крепкого здоровья и любви, а также большого счастья. И особенный пламенный привет передаю своему любимому человеку Ивлеву Косте. И для всех, пожалуйста, поставьте песенку группы «Краски». Спасибо, Радио «Дача».

0: сейчас.
1: И вот какими сообщениями будем завершать удачный час на радиодаче. От Оксаны привет отправляется в Бузулук, магазину «Магия вкуса». Пишут: девочки, мы команда, мы крутые, люблю вас. Уверен, это правда так. Юлия далее привет передает самым красивым девчонкам первого этажа компании MLS из Курска. Классного настроения в эту дождливую погоду пожелала. Юлия, у нас тоже дождливо за окном столицы. Хмуро, депрессия накрывает, только хорошей музыкой радиодачи спасаемся. Вы поступаете так же. Марина привет передает своей напарнице Екатерине Богородской. Желает удачного рабочего дня. Девушки, я вам желаю, чтобы этот рабочий день канул в лету секунд так через пять. И привет черной Татьяне от Кузнецова Вадима из Благовещенска отправляется. Я тебя люблю очень сильно, написал Вадим. Друзья, на этом все. Удачный час завершен. И я спешу откланяться. Дань Борисов был в студии. Передаю бразды правления эфиром мне Андрею Фролову. Он с вами классно проведет этот день среды. Всем всего потрясающего. Пока-пока.
2: Объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
0: Мария Федорова, Александр Жилавский.

0: пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
1: «Звездное шоу. Назад в будущее».
0: Только на радио «Дача». Не пропустите.
2: Реклама.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
8: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: на радио «Дача». Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я из города Артем. Хочу передать привет своей бабушке, которую зовут Тамара, и своему дедушке, которого зовут Равиль. Пожелать им хорошего дня, хорошего настроения. И поставьте для них песню Наташи Королевой. Спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Дорожный знак для стоянки машин многодетных семей появится в России до конца текущего года. Над соответствующими поправками в ПДД работает Министерство транспорта, которое летом презентовало макет нового указателя. Вместе с тем пока не уточняется, будут ли выделять многодетным отдельные машины места, как инвалидам. Старшеклассники будут изучать литературу народов России. Это предусматривает федеральный образовательный стандарт среднего общего образования, который вступит в силу в следующем сентябре. Известно, что учащиеся 10-11 классов должны будут освоить не менее одного произведения из литературы народов России в год. В список вошли произведения, в частности, дагестанского прозаика и поэта Расула Гамзатова и башкирского поэта Мустая Карима. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому. В атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
3: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
4: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас.

в песнях и фантазиях творческих людей и, возможно, такое текстильное донорство, как шелковое сердце. Желаю не болеть никаким из органов в эту осеннюю промозглую погоду. Меня зовут Андрей Фролов. Всем классной среды. Согреваемся в том числе горячими хитами в эфире «Радио Дача». Далее послушаем сингл, с которого начался взлет легендарного проекта под названием «Виагра».

0: «Запоминай».
1: Послушали от группы Wi-Fi в исполнении этого коллектива композицию. Забывать какие-либо вещи в современном мире, что называется, грех. Вокруг огромное количество гаджетов и компьютерных систем с напоминаниями, будильниками и прочими сигналами, которые помогают все держать под контролем. А впереди на радио «Дача» проект с более аналоговым, так скажем, названием, которое нас отсылает в прошлое. «Винтаж» через пару минут.
2: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Занимать места в концертном зале Live Arena в Москве можно уже, потому что совсем скоро мы возвращаем вашу любимую народную дискотеку под названием «Диско Дача». 16 апреля будет громко, будет ярко и, конечно же, круто вместе с самыми вашими любимыми артистами. Выйдут на одну сцену Сергей Лазарев, «Отпетые мошенники», группа «Вирус» и многие другие. За билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
5: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так.
5: Без стука.
3: Ты кто?
4: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
5: Новой серии.
3: Ого!
5: А ты видела?
7: Нет.
3: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
3: Где?
5: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Город Киселёвск, Кемеровская область. Передаю своему мужу Михаилу, что я его сильно очень люблю, чтобы он на меня не обижался. Хочу всегда, чтобы мы были вместе. Ставлю для него песню Сергея Лазарева. Спасибо, радио «Удача».
3: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: переживали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на аптека.ру.
2: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Москве 2 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».
4: Новости на Радио Дача.
5: В студии с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Почти 4 миллиарда товаров заблокировано на кассах российских магазинов благодаря проверке кода маркировки. Это в том числе продукция с истекшим сроком годности и с признаками контрафакта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что механизм действует с апреля 2024 года. Если проверка выявляет нарушение, кассовая программа блокирует добавление товара в чек и запрещает продажу. Таким образом, была заблокирована реализация более 100 миллионов бутылок минеральной воды и 5 миллионов единиц биологически активных добавок. Аренда жилья в Москве дешевеет из-за снижения спроса. Как показало одно из исследований, снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 66 тысяч рублей, двушку за 100 тысяч. Это на 3% меньше, чем год назад. Отмечается, что многие люди с ограниченным бюджетом пытаются сэкономить за счет совместной аренды жилплощади. По мнению аналитиков, до конца года ставки долгосрочной аренды жилья в Москве снизится еще на 2-3%. Московский чекап привлек более 260 тысяч молодых горожан. Около трети участников новой программы «Забота о здоровье» составили граждане до 35 лет, сообщает РБК. Стартовая стадия обследования проходит через мобильное приложение. После заполнения анкеты и анализа электронной медкарты система формирует персональный перечень анализов в поликлинике. Среди главных факторов риска у столичной молодежи выделяются несбалансированное питание и недостаток физической активности. В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Как сообщили в гидрометцентре, до этого вечера в Москве и области будет идти дождь разной степени интенсивности. В отдельных районах может выпасть до 10 миллиметров осадков. Это соответствует примерно 10 литрам дождевой воды на каждый квадратный метр поверхности. Что касается температурных значений, то днем в столичном регионе будет до плюс 14. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
6: Прямо сейчас.

Тартуков, например, бухта радости – это знаменитая Тартуга, но до подобных развлечений нам с вами еще далековато. Рабочая неделя продолжается, и пока более скромные, но оттого не менее приятные музыкальные развлечения вы знаете, где отыскать здесь, на Радио Дача. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю легкого рабочего.

0: Любой, даже самый высокий статус человека подразумевает не только бенефиты, но и определенные издержки. На Радио Дача неограниченное количество шлягеров для музыкального сопровождения вашего отличного дня. На подходе у нас шлягер в исполнении Дианы Гурцкой, который был создан творческим тандемом Виктора Дробыша и поэтессы Лены Стюх, который подарил нам огромное количество любимых песен. И очередную послушаем совсем скоро.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: консультация специалиста.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
5: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Отдых, выходные.
7: И тут появляется...
8: Следственный комитет!
9: Следствие зашло.
8: Как?
6: Так.
9: Без стука.
6: Ты кто?
8: Спокойно.
10: Это все очень важно для расследования.
9: Скамейка запасных.
11: Ты агент под прикрытием.
12: По особо интересным делам.
9: Новой серии.
6: Ого!
9: А ты видела?
11: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
9: В четверг в 18:10.
11: Ты бы как это назвал?
9: Вечерний детектив.
6: Где?
9: На канале ТВ-Центр.
11: Хорошо, товарищ майор.
9: Возрастное ограничение 16+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Яна. Я из города Кирова. Передаю привет своей подруге Алене. Хочу пожелать ей, чтобы она побыстрее поправилась. И хочу заказать для нее в подарок песню «Максим. Отпускаю». Спасибо, радио «Дача».

0: часа дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется. Рост розничных цен на заправках крупных компаний не превышает уровень инфляции. Такая информация была озвучена на совещании у вице-премьера Александра Новака. Для сдерживания стоимости энергоресурсов Федеральная антимонопольная служба уже возбудила десятки дел против нарушителей. А региональные власти заключили соглашение с независимыми поставщиками. Также сообщается, что вице-премьер поручил принять дополнительные меры для снабжения субъектов топливом. Согласно этому, профильные ведомства и нефтяные компании должны активизировать балансировку производства и потребления нефтепродуктов, а также оперативно реагировать на необоснованное завышение цен. Обновленные условия сделали семейную ипотеку менее доступной для россиян. Для семей с одним ребенком нововведения означают повышение ставок до 12-16%. При этом даже для семей с четырьмя детьми через 15 лет ставка увеличивается вдвое. Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отказаться от ограничения по срокам кредита и возрасту детей. Кроме того, необходимо снизить ставки. Парламентарий заявил, что поднимет этот вопрос при обсуждении проекта бюджета. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

Парни, которые просят вернуть подарки после расставания, это красный флаг. Для девушек мы на Радио Дача такое не одобряем. Совершенно безвозмездно делимся самым дорогим, что имеем. Я говорю, конечно, про золотые, драгоценные хиты в нашем эфире. Их впереди еще очень много. Через пару минут вернемся, так сказать, к корням. Послушаем выпускников «Фабрики звезд 1».

Давайте, господа, ибо мечты ваши в любой момент могут стать реальностью. Цитата, откуда точно не помню, но однозначно знаю, что для этого обычно приходится поработать. И среда — то самое время. Меня зовут Андрей Фролов. Всем исполнение желаний. Музыкальные буду воплощать и далее. Благо, сделать это несложно. В моем распоряжении только лучшие из лучших. А такие музыканты штампуют хиты один за другим. Видимо, с такой целью группу, которую услышим далее, назвали соответствующим образом. Фабрика через несколько мгновений в ваших динамиках.

волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения

конечно же, получать подарки хотелось бы чаще, чем раз в год. Ну и для этого, кстати, существует множество праздников, помимо дня рождения. С любым из них вы можете поздравить своих друзей, коллег и родных в рубрике «Удачный

0: Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Надежда. Передаю привет своим сестрам Ольге и Любе, братьям Сергею и Борису, сыну Сереже, маме, племяннице Насте, племяннику Андрею, племяннику Алексею. Всех люблю, всех целую. И дарю песню в исполнении Кати Лель. Спасибо, Радио «Дача».

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков в России. Как пишет издание «Известия», об этом президент сообщил на рабочей встрече с министром транспорта Андреем Никитиным. Автономные машины уже курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, а также по скоростной трассе М-12 «Восток». Глава министерства подчеркнул, что беспилотный транспорт способен преодолевать расстояние в 2000 километров, а вся логистическая система страны работает стабильно и готова к внедрению инноваций. Цифровые сервисы строительства и рынка недвижимости планируют объединить в единую экосистему. По информации РБК, создание общей платформы обсуждалось на заседании профильной рабочей группы. Интеграция различных баз данных свяжет процессы возведения, покупки и аренды жилья, избавив граждан и бизнес от повторной подачи документов. Инициатива призвана радикально повысить прозрачность рынка и существенно сократить время заключения сделок. Уточняется, в рамках новой модели для каждого объекта недвижимости сформируют уникальный цифровой профиль, содержащий всю историю от этапа выделения участка до параметров юридической чистоты. Официальный курс доллара на сегодня – 83 рубля 87 копеек, евро – 93 рубля 77 копеек. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прямо сейчас

0: тепло и легко. Эти эпитеты уже трудно отнести к одежде, которую нам с вами приходится надевать, выходя из дома. Образы кругом все более закрытые и тяжеловесные. Однако это ни в коем случае не должно отражаться на внутреннем самочувствии. Поднимать настроение – наша работа. Буду заниматься этим и далее по мере сил. Меня зовут Андрей Фролов. Всем мимолетного завершения рабочего дня. Будьте с нами, и тогда все вышесказанное не останется только лишь словами. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80+ уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Во французской стороне

0: Черный кот не очень, белая ворона тоже, радужные цвета в наше время тем более. Цветовую гамму становится выбирать для своего образа все труднее и труднее. Получается выход один – облачаться в так называемые составные оттенки, которые получаются путем смешивания. Но в музыкальном плане советуем и предлагаем вашему вниманию только чистые хиты. Очередной из них в исполнении короля российской поп-сцены через пару минут услышим здесь на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
1: С 26-го года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут прикрыть.
3: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
4: Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
5: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Я желаю вам, чтобы дела имели только характеристику превосходной степени, а не среднюю. Но, думаю, если вы выбираете наш плейлист, то уже давно привыкли к лучшему. Ведь здесь только самые горячие хиты от самых известных музыкантов. А далее на Радио Дача через пару минут послушаем исполнительницу, псевдоним которой вполне соответствует всему сказанному. Впереди Наташа Королева.
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет.
4: Следствие зашло.
3: Как?
1: Так.
4: Без стука.

0: целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вы самые лучшие. Выполняйте все наши желания. Спасибо вам за это. Любимая моя супруга Панаева Ирина Егоровна, я так тебя люблю. Я так мечтаю, чтобы у тебя все было хорошо. Прости меня за все, если я где-то чем-то тебя обидел. И хотелось бы, чтобы у тебя прозвучала песня «Горький мед». Спасибо, радиодача. Вы самый лучший.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.

0: Новости на радио «Дача».
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Количество дел о банкротстве строительных компаний в России возросло на 38%. За три квартала текущего года инициировано свыше 1500 дел. Больше всего в столице, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Татарстане и Краснодарском крае, пишет РИА Недвижимость. На минимальном уровне этот показатель находится в Курганской области и на Чукотке по одному делу. Всего по состоянию на начало октября в России в процессе банкротства свыше 8000 юридических лиц, относящихся к строительной сфере. Это на 2% больше, чем годом ранее. Закрепить в законодательстве понятие «молодой предприниматель» предлагают в Госдуме. Вице-спикер Нижней палаты парламента Мария Воропаева также призывает повысить возрастной порог для получения гранта на создание или развитие бизнеса для впервые открывающих свое дело с 25 до 35 лет. По ее словам, необходимо сформировать единый подход к поддержке молодых предпринимателей и обеспечить адресное предоставление мер господдержки. Школьные уроки предлагают сокращать или отменять при холоде в классах. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там призвали законодательно уменьшать время занятий для младшеклассников, если температура в помещении падает ниже 19 градусов. Если отметка опустится ниже 18, уроки рекомендуют отменять полностью. Добавлю, прозвучавшее предложение общественников связано с заботой о здоровье детей на фоне стартовавшего отопительного сезона. Российские женщины платят за штрафы ГАИ больше мужчин. Средний чек взыскания у них оказался заметно выше, чем у водителей сильного пола, показало одно из исследований. Кроме того, выяснилось, что самые крупные суммы фиксируются у граждан в возрасте от 50 до 60 лет. В географическом рейтинге по величине платежей лидируют Москва и Санкт-Петербург. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 87 копеек. Стоимость евро 93 рубля 77 копеек. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Большая компания, вечер, гитара, ностальгическая картинка, которая пробуждает исключительно теплые чувства в душе. Такие эмоции, безусловно, согревают и успокаивают. Пора сбавлять темп, все-таки рабочий день клонится к финалу, и, пожалуй, поставлю далее что-нибудь в продолжении этого настроения. Про школьные годы вспомним с коллективом под названием «Любовные истории» здесь на Радио Дача через пару минут.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: еще чего-нибудь эдакого часто хочется лично мне после основного приема пищи. Не знаю, как у вас. И обычно, согласитесь, это чувство лучше усмирять, иначе остановиться бывает сложно. Хорошо, что музыкальные деликатесы можно потреблять в неограниченном количестве без всякого вреда для здоровья. Этим и продолжим заниматься здесь, на Радио Дача. Вернемся к вашим любимым хитам буквально через несколько мгновений.
1: Реклама.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
1: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут прикрыть.
3: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
4: Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
5: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80+ уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
6: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
8: Радио «Дача».

0: сегодняшний вечер пройдет так, как вы этого хотите, как надо, и начнется вовремя запланировано. Всем скорейшего завершения рабочего дня желаю. Мой подошел к концу. Меня зовут Андрей Фролов. Прощаюсь с вами до завтра. Эфир «Радио Дача» продолжит Сергей Черноусов. Всем пока-пока.
1: Реклама. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
7: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
8: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
7: Теперь и в форме геля.
8: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
11: Специальная антикредитная карта Росбанкрот для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Отправляйте платежи партнерам в Китае с комиссией от 0,3% с Альфа-банком. А еще покупайте юани для бизнеса с минимальной наценкой от 1 копейки. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутин.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню из города Магнитогорск. Меня зовут Оксана. Хочу передать своим друзьям Олегу и Майе большой привет и своему любимому мужу Володе. Всем хочу пожелать большой удачи, огромной любви, чтобы их все желания исполнить. Всего-всего хорошего. И включите группу «Кармен». Спасибо, Радио «Дача».

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: Студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Дорожные знаки для стоянки машин многодетных семей появятся в России до конца текущего года. Над соответствующими поправками в ПДД работает Министерство транспорта, которое летом презентовало макет нового указателя. И вместе с тем пока не уточняется, будут ли выделять многодетным отдельные машины места, как инвалидам. Старшеклассники будут изучать литературу народов России. Это предусматривает федеральный образовательный стандарт среднего общего образования, который вступит в силу в следующем сентябре. Известно, что учащиеся 10-11 классов должны будут освоить не менее одного произведения из литературы народов России в год. В список вошли произведения, в частности, дагестанского прозаика и поэта Расула Гамзатова и башкирского поэта Мустая Карима. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому. В атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прямо сейчас

0: песня Жени Белоусова «Алешка» в 1991 году появилась и сразу же стала мега-хитом. Из каждого утюга в любом городе нашей страны. Кстати, один из крупных, наша северная столица, именно тогда, 6 сентября, вернул себе прежнее название. Вместо Ленинграда город вновь стал Санкт-Петербургом. Можем передать отдельный привет местным жителям, там также слушают радиодача. И уже через несколько минут вместе с нами вспомнят хиты группы «Иванушки Интернешнл», Юрия Антонова, Ирины Дубцовой и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Просто», Тверская область, ЭМО «Кимрский», территория Басовская, 1. Угрен 113-774-629-00.
3: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Ивангелион, группа Иванушки Интернешнл. «Лодочка» вышла в 2001 году, мгновенно встав одной из главных гимнов летних прогулок и теплых вечеров. Правда, глядя на календарь, а сегодня уже 14 октября, самая середина осени, речные путешествия на лодках и катерах, пожалуй, стоит отложить как минимум до следующего сезона навигации. Сейчас для бодрости духа куда приятнее пройтись пешком по улице, укутавшись в теплый шарф. Или с комфортом прокатиться на любом наземном транспорте под хорошую музыку. А у нас на Радио Дача ее точно хватит на всех. Уже скоро для вас хиты Хабиба, группы Виагра и многие другие.

0: настоящий киношлягер в эфире «Радио Дача». Трогательная песенка «Мамонтенка» появилась в 1981 году в мультфильме «Мама для мамонтенка». Эту невероятно душевную мелодию написал композитор Владимир Шаинский на стихи поэта Дины Непомнящей, а подарила ей голос неподражаемая Клара Румянова, главный и самый любимый голос советской мультипликации. Песня получилась настолько искренней, пронзительной, что стала настоящим гимном материнской любви, и вот до сих пор вызывает самые теплые чувства у взрослых и детей. Своим родным и близким вы, кстати, всегда можете передать привет в нашем эфире. Уже скоро рубрика «Удачный момент». Ну а перед ней мы успеем послушать песню Михаила Шуфутинского в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: Три часа подряд в эфире «Радио Дача». Только

0: включайте «Радио Дача».
1: Реклама. Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Впечатление от полета аэрофлотом не передать словами.

бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Юля. Звоню вам с Волгоградской области, поселка Пятиморска. Хочу передать привет маме, папе, бабушке, всем своим близким и родным. И желаю всем большого здоровья. Хотелось бы услышать песню Дмитрия Колдуна «Спасибо, Радио «Дача».»

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.
5: Новости на Радио Дача.
6: В студии с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Число работающих граждан в России достигло рекордных 74 миллионов 600 тысяч человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что к 2032 году отечественной экономике потребуется около 12 миллионов работников. Дополнительные кадры необходимы для создания новых мест и замены сотрудников, которые завершат трудовую деятельность и выйдут на пенсию. Напомню, ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что безработица в России сохраняется на историческом минимуме и составляет 2,2%. Кабинеты российских школ будут оснащать единым оборудованием. С 1 сентября будущего года старшеклассники начнут обучение по новому образовательному стандарту, утвержденному Министерством просвещения. Впервые закреплен базовый перечень обязательного оборудования для предметных кабинетов. Особое внимание уделено естественно-научным дисциплинам. К примеру, для кабинета физики предусмотрены лабораторные столы, шкафы, комплекты для практикумов по оптике, механике и молекулярной физике. Мера направлена на то, чтобы создать равные минимальные условия для обучения во всех школах страны, независимо от их местоположения. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли годового максимума. В начале осени граждане приобрели более 122 тысяч машин, что стало лучшим месячным результатом с начала года. Эксперты рынка подчеркнули, на протяжении последних месяцев потребительский спрос остается стабильно высоким. Москва оказалась в пятерке лидеров по экологии в национальном рейтинге качества жизни. Доклад по результатам прошлого года подготовило агентство стратегических инициатив. Также в топ-5 вошли Адыгея, Чечня, Московская область и Санкт-Петербург. В двух столицах наиболее высокая доля обрабатываемых отходов, плюс ликвидированы свалки. В Адыгее и Чечне зафиксирован приоритет на сохранении и защите природной среды. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего вечера и отличного настроения.
4: Прямо сейчас

0: правда. Главное, что есть ты у меня.
1: А вот главное в нашей истории — это то, что вы есть у нас, наши слушатели. И вместе мы уже целых 20 лет. В этом году мы празднуем большой юбилей и представляем возрождение легендарного проекта, который много лет был нашей визитной карточкой. 16 апреля столичная Лайф-Арена превратится в эпицентр народной дискотеки. Нас ждет огромный танцпол, а на сцене Татьяна Овсиенко, Кайметов, Света и многие другие любимые артисты. Билеты на сайте радиодача.ру. Возрастное ограничение 12+. Будет громко, будет ярко, будет диско-дача.
2: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
3: ООО «Просто», Тверская область, ЭМО «Кимрский», территория Басовская, 1. Углен 113-774-629-00.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: по Тверской Неглины. Маршрут, кстати, отличный для пешеходов. Но сегодня погода шепчет, что гулять нужно короткими перебежками. Если дождь застал вас на Тверской, самое время заглянуть в легендарный Елисеевский магазин, чтобы полюбоваться интерьерами. Ну или спрятаться под крышей МХАТ имени Чехова. А если вы свернули на Неглинную, укройтесь от непогоды в роскошных залах Центрального универмага. Ну или пройдитесь по историческому Петровскому пассажу. И красиво, и точно сухо. А мы следуем дальше. Уже скоро послушаем хиты группы «Руки вверх», «Ани Лорак», группы «Корни» и многие другие.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Руки вверх, студент, в финале часа на радио «Дача». Время отложить шпаргалки и приниматься за серьезные взрослые дела. Завтра уже четверг, рабочая неделя плавно подходит к завершению. По сути, мы уже вышли на финишную прямую этой недели. Самые сложные рабочие дни позади, экватор пройден, а впереди приятные предвкушения выходных. Ну и гораздо раньше, через пару минут, для вас следующие хиты. Люси Чеботины, группа «Краски», «Ласковый май» и многие другие. Желаем всем легкого и приятного вечера.
1: Реклама. Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: продажи 10-10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»

0: 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
4: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-0926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое, любимое Радио «Дача». Я звоню из города Омска. Меня зовут Гольцом. Я прошу поставить для моей дочери Гульнары песню «Анивар». Доченька, желаю тебе удачи.

0: В разгар летнего сезона мы поднимали тему облаков, когда весь мир отмечал один из самых романтичных и необычных праздников лета – День наблюдения за облаками. Его встречают не только мечтатели, те, кто любит витать в облаках, но и люди-профессионалы, ведь для синоптиков облака – это главный рабочий инструмент и ключ к точным прогнозам. И вот еще одна прекрасная песня, в которой встречается объект нашего внимания. О погоде еще поговорим, а также о музыкальных планах на ближайшее время. Уже скоро наш эфир дополнят хиты Алены Апиной, Филиппа Киркорова, Мистера Кредо и многие другие.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио», качество которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
2: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней...

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого корабля.

Пожалуй, именно так звучит внутренний голос к вечеру среды, когда понимаешь, что половина рабочей недели позади, а впереди еще четверг и пятница. Но не станем о грустном, тем более, согласно свежей статистике соцсетей за этот год, мы с вами нация невероятно горячая и любящая. Абсолютный лидер среди эмодзи у нас «Красное сердце». Более 241 миллиона отправленных сообщений с ним. Следом идет «Огонь» и замыкает тройку лидеров смеющийся смайлик, который использовали 143 миллиона раз. Самое время напомнить, что мы также есть в соцсетях. Подписывайтесь, ждем каждого. И для вас в эфире уже скоро хиты группы «Демо», Ольги Бузовой и не только.

0: Близкий друг – это человек, который знает о тебе все, но все равно продолжает тебя любить. В нашей жизни может меняться погода, работа и даже города, но люди, с которыми мы делим самые сокровенные мысли, остаются с нами навсегда. Так что, если у вас есть человек, который видел вас в самые туманные моменты жизни и все еще не заблокировал ваш номер, берегите его. А вот уже скоро в нашем эфире песни для тех, кто остается с нами. Услышим хиты Дениса Клявера и Жасмин, Кристины Арбакайте и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама. Товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Впечатление от полета Аэрофлотом не

0: 94-0-126, УГС-120-720-770-0-926-61, дорогие на аэрофлот.ру.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет.
4: Следствие зашло.
3: Как?
2: Так.
4: Без стука.
5: Ты кто?
3: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
1: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
2: Ого.
4: А ты видела?
7: Нет.
5: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
5: Где?
4: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, любимая радиодача. Меня зовут Аркаш Хилисеев, я звоню из Рязани. Хочу передать пламенный привет любимой девушке. Ее зовут Анастасия Ермакова. Желаю ей приятнейшего вечера и бодрого настроения. Прошу порадовать ее и всех слушателей песни, которая нам уж очень нравится. «Колдовское озеро». Реально здорово там, где есть дорогой радиодача.

Туманное место на планете, остров в Канаде. Здесь туман наблюдается в среднем 120 дней в году. Что касается его цвета, то в большей степени это все же легенда. Наяву сиреневый туман останется лишь в песне Владимира Маркина, которая скрасила наш вечер. Осенью, кстати, мы часто наблюдаем туманы. Законы природы никто не отменял, как и возможность провести сегодняшний вечер в компании своих любимых песен. Уже скоро послушаем хиты Игоря Корнелюка, Юрия Антонова, группы «Дискотека Авария» и многие другие в эфире «Радио Дача».

Песня Игоря Корнелюка в продолжении часа на Радио Дача. И сколько мы с вами знаем вариантов определения такого клёвого настроения. Всё отлично, например, полная гармония, круто, классно и даже жир. Это если прям очень всё хорошо. Надеюсь, с вашим настроением также прекрасно и нет поводов для поиска антонимов к этим словам. С нами уже вечер среды, который завершается и остается отработать всего лишь пару дней, что не может нас не радовать. А еще вам для хорошего настроения уже скоро хиты Евгения Осина, Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, группы «Бис» и не только.

нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была б

стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастьем милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена. И

0: нашем эфире настоящий киношлягер, легендарная песня «Не вешать нос гардемарины» в исполнении Дмитрия Харатьяна. Романтичные, отважные гардемарины вперед. Картина Светланы Дружининой, которая в конце 80-х подарила нам не просто культовое кино, а целую эпоху. Именно этот фильм сделал Дмитрия Харатьяна, Сергея Жигунова и Владимира Шевелькова главными любимцами миллионов. Ну а данная песня стала неофициальным гимном всех, кто сталкивается с трудностями. Мы желаем всем легкого и приятного вечера, который уже скоро скрасят хиты Егора Крида, Алены Апиной и Мурата Насырова, Юлии Михальчик и не только.
1: Реклама.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александра. Я звоню из города Москвы. Я хотела бы для своей дочки заказать песню «Елки. Прованс». Дочку зовут Кристина. Я хочу тебе, доченька, сказать, что ты у меня самая хорошая, умная девочка, и чтобы ты росла здоровой. И желаю тебе в жизни много красивых путешествий. А вам, радио «Дача», большое

0: уж, семейные узы – дело серьезное, но, согласитесь, у кого есть братья или сестры, у тех детство было настоящей школой выживания. Эти вечные драмы, кому достался больший кусок торта, почему младшему разрешают гулять дольше и, в конце концов, кого из нас родители любят больше. А уж битва за пульт от телевизора или за то, чья очередь мыть посуду – это вообще классика. Зато сейчас, спустя годы, мы вспоминаем это с улыбкой. Своим близким и родным вы можете передать привет в нашем эфире. В финале часа рубрика «Удачный момент». А вот уже через несколько минут для вас хиты группы «Иванушек Интернешнл», Филиппа Киркорова, группа «Студио» и многие другие.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80+ уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Иванушка Интернешнл в продолжении часа на радио «Дача». И сейчас, в этот поздний вечер среды, у многих глаза уже закрываются от усталости. Самое время помечтать о комфортном сне. Увы, не всем порой удается легко уснуть, особенно когда у тебя высокий рост и спальное место на это явно не рассчитано. Кстати, с этой проблемой порой мы сталкиваемся и в поездах. Но есть новость, что в России построят первый плацкартный вагон с удлиненными полками. К слову, между Москвой и Питером такие обновленные вагоны уже успешно ходят. Ну, правда, пока купейные. Но тоже неплохо. Есть из чего выбрать. Для тех, кто спать пока что не планирует, уже скоро хиты Ирины Салтыковой, Михаила Шуфутинского, Алсу и многие другие.

0: тобой, ради любимого человека, мы готовы двигаться вперед, несмотря на любые преграды, непогоду, жизненную турбулентность. Ведь когда рядом тот, кому доверяешь, даже самая сильная гроза уже не кажется страшной. Поэтому пожелаем всем нам, чтобы на нашем пути было как можно меньше туч, плохой погоды, ну и побольше времени, чтобы успеть не только поработать, но и встретиться с друзьями и близкими. А мы всегда поддержим вас отличной музыкой. И дальше еще больше любимых песен в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Зовут меня Анжела. Хочу заказать песню для своего любимого мужа Архипова Руслана Александровича в исполнении Алиса Мон «Алмаз». Любимый мой муж, желаю тебе здоровья, счастья. Всего, чего ты пожелаешь тебе, чтобы у тебя всегда сбывалось. Очень тебя люблю. Спасибо, Радио «Дача».

просто хотелось чаще улыбаться.

Хит Надежды Кадышевой группы «Премьер-министр», «Плачет дождик» в эфире «Радио Дача». Песня спета, а вот тема для разговора остается актуальной. Сейчас, в середине осени, осадков за окном хватает практически в каждом городе. Небо все чаще затягивают серые тучи, а чем дальше осень, тем важнее главное правило выхода из дома – никогда не забывать зонт. А в особенно в дождливые дни можно и дождевик надеть. Лишним уж точно не станет. Впрочем, осенняя сырость вовсе не повод для грусти. Главное – одеваться по погоде и согреваться хорошим настроением и любимой музыкой. Поэтому уже скоро для вас хиты Дмитрия Маликова, Льва Лещенко, «Елки» и многие другие в эфире «Радио Дача».

заговорили о далеких звездах, самое время вспомнить, что середина октября традиционно считается одним из самых романтичных и богатых на звездопады периодов осени. Сейчас Земля проходит сквозь пылевой след знаменитой кометы Галлея, порождающей метеорный поток Ориониды. Он уже активен и уверенно набирает силу перед своим главным пиком в 20-х числах октября. Кроме того, высоко в ночном небе всю ночь ярко сияет Сатурн, который этой осенью находится в идеальном положении для наблюдений. Так что, если у вас сегодня на небе ясно, можете посмотреть. А вот слушать уже скоро будем хиты Андрея Губина, Славы и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: ждем финальные минуты среды. Действительно, ничего не хочется другого, кроме хорошей музыки и приятного отдыха. Ну, если только пожелание на тему погоды, чтобы она не менялась так резко. Сейчас с гардеробом ведь вообще не угадаешь. Утром холодно, днем теплее, но идет дождь, а вечером хоть и без осадков, но уже прохладно. В итоге приходится брать одежду буквально на все 4 сезона сразу. Мне, кстати, уже пора утепляться и отправляться домой. Меня зовут Сергей Черноусов, а далее в эфире мой коллега Иван Никитин. Всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Ежедневно в 8:30 по московскому времени слушайте астрологические советы на «Радио Дача». Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александр. Я звоню из города Москвы. Хочу передать своей самой любимой супруге Жанночке привет. И хочу для тебя поставить песенку «Авраам Руссо». Спасибо.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вот даже как-то не думала о страхе до этого момента, а вот теперь начинаю опасаться. Я же в студии тоже один, и если бы не музыка, то действительно было бы жутко среди всего этого творческого беспорядка. Иван Никитин с вами. Осторожно, чтобы не напугать, говорю, доброй ночи. И вот мое вам предложение. Помните, как в мультике про котенка Гав? Давайте бояться вместе. Все вместе мы любой страх победим. Страх нас сам бояться будет. Впереди милый и одновременно зажигательный хит «Котелель». Так что начнем бессонную ночь.

Давайте поразмышляем вместе, до какого события мы больше всего считаем дни. До дня рождения – раз, до школьных каникул – два, до Нового года – три, но предлагаю пойти еще дальше. Посчитать дни до следующей дискодачи. В честь 20-летия радиодача приглашает всех на большую дискотеку в программе «Только танцевальные хиты и любимые артисты». Сергей Лазарев, «Отпетые мошенники», группа «Вирус» и другие звезды. Будет громко, будет ярко, будет дискодача. Увидимся на танцполе 16 апреля в лайв-арене. Билеты на сайте radiodacha.ru уже есть. Категория 12+.

первое держится на открытости и честности, когда можно поделиться своими мыслями и просто оставаться собой. А верх дружеских отношений, по-моему, когда можно не созваниваться даже долгое время, а потом легко встретиться и не чувствовать напряжения в компании. Игорь Крутой на радио «Дача» о том, как сохранить дружбу на всю жизнь. Прямо сейчас жизненным случаем поделится Владимир Пресняков. Хит, достойный самого громкого танцпола. Друзья, оставайтесь с нами.

Вот это утверждение нам точно подходит. Вы, как всегда, на волне отдыха и хорошего настроения. В эфире радиодача «Лада Дэнс», песни, под которую можно собирать чемоданы и готовиться в путешествие, а можно слушать и покачиваться в такт. С вами Иван Никитин. С удовольствием расскажу, что будем делать дальше. Рисовать, напевать, танцевать — все это синхронно с группой «Чили».

Вот раньше песни были «Ты мой бог», 1991 год. Сейчас разве такого дождешься от жены? Максимум «Бог ты мой, что опять тебе не так?» Вот как-то так это звучит сейчас. А ведь было бы здорово хотя бы иногда, хотя бы на 1 апреля в шутку друг другу говорить «Ты моя богиня», а она тебе в ответ «Ты мой бог». Дальше эту же тему любви продолжит группа Бис с песней «Я твой или ничей».

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: продолжаем путь по музыкальным волнам радио «Дача» вместе с детским хором и песней из фильма «Гостья из будущего» 1984 года. Кстати, авторы «Прекрасного далека» также сочиняли песню и для фильма «Приключения электроника». Но это уже, как мы все понимаем, совсем другая история. Впереди хит группы «Иванушки Интернешнл». Ну и там что? Там история своя, там слезы счастья, там страсть, там любовь. В общем, дождемся и послушаем.
1: Реклама.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.

Белый свет появится еще не скоро. До рассвета в Москве несколько часов. Так что будем придерживаться фразы «темнота, друг молодежи». А это значит приглушенный свет, негромкая музыка, романтика, мысли и мечты. Ирина Аллегрова только что в эфире с неподдельной искренностью в словах. В студии Иван Никитин. Вы слушаете «Радио Дача».

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Остался другой. Ощущение, что участницам группы Viagra на месте точно не сидится и серьезное отношение ни к чему. Кто-то из нас скажет: молодые, не нагулялись еще, а самые мудрые, возможно, добавят: пора стать серьезнее и стабильнее в своем выборе. Все это, разумеется, шутки и мысли вслух, но в каждой шутке, как мы знаем, да. Продолжим тоже несерьезной песней. Группа «Градусы». Совсем скоро.

0: Мощная конкуренция двух столиц Москвы и Санкт-Петербурга. У нас в Белокаменной тоже, кстати, есть на что посмотреть. И если северная столица больше про атмосферу и цельный архитектурный ансамбль, то Москва больше про ритм города и, конечно же, новые технологии. Денис Майданов и Татьяна Буланова прямо сейчас на радио «Дача». Мне кажется, вообще идеально курсировать между двумя городами и отдыхать тут или там, как бы сказал Сергей Лазарев. Впереди хит Кристины Орбакайте. Дождемся и послушаем, узнаем, о чем история в нем.
1: Реклама.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».